0: Я думаю, по такому исключительному случаю необходимо организовать прием и приглашаю товарища Мао Цзэдуна, товарища Чжоу Энлая, членов партийно-правительственной делегации Китая и членов посольства Китая в Москве.
1: 斯大林同志，我以为这个招待会应该由我们中国方面来办。我想借这个机会，和苏联方面对我们的热忱和盛情款待。Хорошо.
0: Хао. Я поддерживаю предложение товарища Мао Цзэдуна.
2: 我赞同.
0: И приглашаю организовать прием в Кремле.
2: 我会让
0: от имени китайского правительства.
2: 这次招待会不，斯大林同志。
3: Нет, товарищ Сталин.
1: 我们的招待会不能在克林姆林宫举行，而是应该安排在像酒店一样的别的什么地方。Или дачи.
0: Почему? Почему вы не можете проводить в Кремле?
2: 为什么不能在克林姆林宫举行？你看，斯大林同志。
1: 克林姆林宫是苏联政府举办招待会的地方，对于我国就不合适的。那会让外界认为中国是苏联的附属国或者是仆从国。Ты
0: правильно говоришь。你说的很有道理。Только я никогда не бывал на приемах в каких-либо ресторанах или чужих посольствах. Правильно говоришь. Только я никогда не бываю в каких-либо ресторанах или в чужих посольствах на приемах. Никогда.
1: 但是我国的招待会，如果没有您的出席。

0: 毛泽东。
1: 毛泽东同志。
0: товарищ Сталин просил передать вам эту трофейную зажигалку, взятую одного из немецких военачальников, и попросил вручить лично вам в руки.
1: Сталин 同志让我亲手交给你。
2: 谢谢斯大林同志。
1: Спасибо, товарищ Сталин.
0: Я передам привет товарищу Сталину.
1: 尊敬的毛泽东同志，一路多多保重。
3: Товарищ Мао Цзэдун, берегите себя в дороге. До свидания.
1: 一路多保重。
2: 谢谢你了，莫洛托夫同志。
1: товарищ Мао Цзэдун,
2: 请转告我对斯大林同志的问候。
1: До свидания.
3: 再见。